0: Добро
1: утро! Доброе утро!
0: Пая назад! Пая пришла!
1: Кончно!
0: Какой гляжен?
1: Больше. Я не еще чисто рейду, ампак ходом паже.
0: Ходишь паже, поговоришь, тут видим, да же язык, на бритку, да смо те зло васили, да си назад. Наша Кая
1: си ме погрешу!
0: Си ме погрешу, сам те погрешу!
1: Си?
0: Сам, бада сам.
1: Тейлорка Свифтика, опелайте в надалеванию. Дай ми Саше повей, како са бле паванке.
0: Ej, pa v redu. Moram pohvaliti, tle je bila ful dobra. Prav dobro, prav kraljica je tako...
1: Leka carica.
0: Mlada moč, bom rekel, k že nekaj cajta dela pri nas in že nekaj cajta pravim, da punca ima potencial.
1: Strinjam. Simpatična je, prijetna je, tako da, evo, če boste še kdaj slišali Lejo namest mene, jaz odobravam.
0: Ne, kul je bilo, no, kul je bilo. Pač je drugače, veš, to ti čist po kmeč ti povedal. A veš, kaj se...